пацаны, не спеши, и главное не горбись. Так боксер беседовал со мной. Ты в ближний бой не лезь, работай в корпус и помни, что коронный твой прямой. Ну честь коронный шахматный на карте, и он от поражения не уйдет. Мы сыграли с Талем 10 партий, в преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал, такой